вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: на Среднем Урале, 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, под угрозой затопления мост через реку Туру в селе Жуковское. Под Нижним Тагилом из-за перелива воды через дамбу на реке Шайтанка затопленными остаются село Николопавловское и поселок Братчиково, а также сады на Монзино. На Серовской трассе в районе деревни Анатольская в выходные ограничили движение из-за угрозы размыва дорожного полотна. На трассе из-за потока воды провалилась часть асфальта. Спасатели отмечают, что развитие ситуации на водоемах региона соответствует ранее сделанным прогнозам. Стали известны первые результаты экзаменов по литературе, химии и истории, которые школьники сдавали 1 июня. Количество 100-бальных работ заметно выросло. 132 уральских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего 100-бальников по литературе, максимальный результат показали 97 человек. Еще 28 выпускников получили 100 баллов по химии, 7 по истории. Свердловская область заняла 5 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Соответствующее исследование подготовили аналитики РИА Новости. Это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа. При составлении рейтинга эксперты оценивали широкий спектр показателей, включая состояние экономики, бюджетной системы, рынка труда, инвестиционную активность и эффективность социальной политики. В России могут появиться передвижные аптечные пункты, сообщает «Коммерсант». Трехлетний пилотный проект предлагается запустить с 1 сентября этого года. Каждая аптека на колесах сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. В автоаптеках будут продавать востребованные лекарства, исключая препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также алкоголь с содержанием спирта более 25% и лекарства, требующие особого температурного режима хранения. Расходы на автоаптеки должны покрыть аптечные сети. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно. Возможны осадки утром, и днем и вечером. Юго-восточный ветер слабый. Температура утром 18 градусов, днем до плюс 24 градусов.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Дай-яй, поет Шакира и Бурна Боль. Ну, а я смотрю на название, и мне кажется, дай-дай называется.
1: Да, может быть.
0: Да, ну что же.
1: Ой, доброе утро!
0: Добрейшего всем утра.
1: Ну что, Алина Геринг, Александр Данилов, Эко-радио. Утреннее шоу, все здесь вроде, да. Все собрались.
0: И утренний туман или утренняя дымка какая-то тоже сегодня здесь,
1: да.
0: Ну, над нашим городом, во всяком случае, накрыло так.
1: Атмосферно,
0: немножечко Silent Hill.
1: Ой, ну вот
0: в лайт-режиме сегодня утром.
1: Да.
0: Ну ничего. В Silent Hill же все хорошо закончилось.
1: Да, все прекрасно там.
0: Там туман рассеялся.
1: Там тоже все очень атмосферно было.
0: Атмосферно, да. Так что у нас тоже все будет атмосферно. Вчера, помните, тоже денечек как-то начинался. Еще говорили, что дождь. А что-то не особо дожди-то вчера были, да?
1: Да, так, ну не знаю. Чуть-чуть. Как-то вот и было.
0: Было?
1: Да.
0: Мы с собой, видимо, в разных местах где-то в Тагиле находились.
1: Ну, смотря во сколько.
0: Ну, сейчас я не помню. Ну, у нас город большой. Там покапало, здесь полило.
1: Ну да, местами, в общем.
0: Местами, да. Ну, в общем, погодка замечательная, летняя.
1: Да. Ну, я не знаю, у меня так что-то все болит.
0: Может быть, ты путешествовала вчера?
1: Нет, я вчера не путешествовала. Я вчера занималась спортом, поэтому у меня все болит.
0: Ну, хорошо, я тоже сегодня собираюсь позаниматься, завтра у меня будет все болеть. Ну, а мы про путешествия, так что... Я к чему все подвожу? Погодка замечательная. Можно и попутешествовать.
1: Да, сегодня будем говорить про лучший транспорт для путешествий. Да, будем спорить, выяснять.
0: Даже вот так вот?
1: Ну, аж конечно.
0: Возможно, даже будем драться.
1: Возможно.
0: Может быть, даже полетят все. Стаканы, кружки.
1: Возможно. Бутылки, все.
0: Все, может быть. Вот я бутылочку уже в руки взял.
1: Она у тебя стеклянная.
0: Стеклянная, опасная, да.
1: Ну.
0: Ах, ну что же, какие же лучшие транспорт для путешествий выбираете вы? Ну, или вообще, возможно, ну, кто-то любит летать самолетами.
1: Ну да. В общем, все это выясним в этом часе и в ближайших 2 часа тоже. Но впереди у нас самая лучшая музыка на Эко-радио. Оставайтесь с нами.
0: Леди Гага, кстати, далее. Абракадабра.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Дожди. Сегодня у нас, может быть, тоже пойдут. Еще подожди, пойдут дожди. А может и нет.
1: Ой.
0: Да, а может и нет. А
1: где? Я, если честно, грущу, когда смотрю прогноз погоды, вижу дожди. Не знаю, мне прям что-то это...
0: Слушай,
1: неделю терпела.
0: Да.
1: Терпела, что будут дожди, но вторую неделю уже тяжело это воспринимать. Не знаю.
0: Ну, я вот пока вижу, что дожди только в прогнозе погоды, только на бумаге и на экране смартфона. А так вот, ну что, так, грибные
1: маленькие. Это меня и больше всего расстраивает, потому что прогноз погоды говорит одно, а по факту мы получаем другое.
0: Ну, это же хорошее расстройство. Не расстраивайся. Пусть твой стакан будет наполовину полон. Слушай, а вот дожди. Бывает так, что люди куда-то путешествуют, где дожди? Вот именно, чтобы посмотреть дожди, интересно.
1: Странное,
0: да, путешествие получится?
1: Но это, наоборот, портит всю поездку, когда ты приезжаешь, а там дождь.
0: Поэтому
1: нет. Обсуждаем сегодня путешествия. Лучший транспорт для путешествий. И, конечно же, у нас запущен опрос в наших социальных сетях, во ВКонтакте. Можете заходить, выбирать свой самый любимый транспорт для путешествий. Что у нас тут имеется?
0: Да,
1: значит,
0: мы вам сейчас
1: самолет,
0: расскажем.
1: Естественно. Поезд, автомобиль, автобус или что-то другое.
0: Самокат.
1: Пишите
0: нарисован
1: в комментариях.
0: Самокат или велосипед? Нарисован, да. Что-то другое, это подразумевается.
1: Нет,
0: самокат, велосипед,
1: еще корабль. Корабль, да.
0: Это катер какой-то.
1: Вдруг кто-то любит морские, да, всякие круизы.
0: Вчера, кстати, отмечался, по-моему, день маломерных судов, вот этого, или защиты маломерных судов, ну, или структуру МЧС, которые входят.
1: Понятно.
0: Так что поздравляем с прошедшим.
1: Да, значит, я, конечно же, голосую за самолет.
0: Ну, конечно.
1: Прямо сейчас, в данную секунду.
0: Этот самолет унесет меня в полет, если есть в кармане пачка сигарет.
1: Так а что?
0: Да?
1: Это быстро, это удобно, это доступно.
0: Вот сейчас последний пункт вот под вопросиком.
1: Да почему?
0: Ну что почему? Нет,
1: если ты умеешь выбирать и мониторить билеты, то есть не просто зашел рандомно и сразу взял, а умеешь как бы... Вот,
0: подписаться.
1: Ну, да, рассылки есть. Когда цена падает, например. Есть специальные дни, когда билеты дешевле. То есть, много лайфхаков.
0: Так, вот слушайте, да, обращайтесь к Алине.
1: Да, говорят, что во вторник, по

0: вторникам билеты дешевле, чем в остальные недели.
1: Так, ты все это лайфхаки не рассказывай. Пусть к тебе обращаются, ты 5% за 5% за посреднические услуги.
0: И зачем это?
1: Хорошо, давайте 5% мне, и я договорюсь.
0: Ну а ты за что?
1: Что за что?
0: Голосуешь.
1: Я за комиссию.
0: Я про путешествия.
1: Слушай, ну самолет, конечно, мне всегда нравится в самолете больше всего в аэропорту находиться. Лететь так себе, но путешествовать автомобилем я не люблю. Я, наверное, больше за поезда.
0: Поезд?
1: Да, ну слушай, ну может быть это сказывается именно то, что я когда-то работал проводником.
0: А, да?
1: Да, ну в поездах.
0: Серьезно?
1: Серьезно, мы с тобой как собрались, какие два.
0: Ничего себе.
1: Одна летала, другая ездила. Ага. Так что поезда. Сел спокойненько.
0: Я могу вынести поезд максимум сутки.
1: Ну а подожди, а как же максимум сутки? А тут главное не скорость, тут именно медитативное движение.
0: Да нет, я имею в виду
1: елки-березы.
0: Атмосферу внутри поезда и самоощущение внутри поезда, сутки это максимум.
1: Ну вот. Учишься взаимодействовать с людьми, общаться
0: вот
1: с ними.
0: Вот это вообще...
1: Существовать ближайшие сутки, двое.
0: С чужими ногами, которые торчат, да?
1: Торчащими ногами,
0: нет,
1: едой.
0: Я такое не люблю.
1: Пользованием санузла.
0: Да, вот это, да. Да.
1: Душевых вот этих всех мероприятий.
0: Ой, нет, я за самолет.
1: Заваривание доширака.
0: Ну, доширак, да. Ради этого я готова.
1: Но самое лучшее, знаешь, в поездах, то, что они останавливаются на станциях. Вот что самое интересное.
0: Ну как, у них же есть какие-то остановки.
1: Да, самолет же в процессе не остановится, а тут ты остановился, ты вышел, постоял, это какая-то своя.
0: Ну это когда у тебя есть много времени вот на это, на все. Когда времени нет, хочется быстрее уже улететь, то...
1: А тут поговорить, а тут о жизни, а тут попутчики.
0: Да ой.
1: Не ой, а ой. Ладно, поехали дальше по музыкальным волнам Эко-радио. Джей Локер. Включайся. Утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз – подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Полина Гагарина, Happy End. Ну, Happy End, кстати, они же недавно выпустили с Лазаревым, да, песню?
1: Да.
0: Смотри, а они, походу, что-то знали, она в этой песне уже заложила клиффхендер на следующую свою песню. Молодец.
1: Да, но причем у них клип тоже очень эмоциональный, очень такой актерский. Я даже слышала, что Сергей Лазарев говорил, что мы выложились актерски на все 100%.
0: Ну, они умеют, они могут, да. Ну, Полина такая, это, эмоциональная. Но, ты знаешь, я думаю, что если бы с Полиной Гагариной находиться на одной территории долгое-долгое время и куда-то идти путешествовать, то там бы спектакль был бы не окончен, а был бы запущен. Хорошо так.
1: Слушай, я не знаю даже, что тебе сказать на это. Ну, может быть.
0: Судя по ее темпераменту, так. А мы сегодня обсуждаем путешествия, но... Каким видом транспорта путешествовать? Ну, зачем, допустим, путешествовать? А можно же путешествовать, не уходя из дома? Да? Правильно? Я имею в виду, что есть такой вид транспорта, как автодом.
1: О, это круто!
0: Да, ты находишься в доме, но ты можешь путешествовать.
1: Да, мне кажется, это очень интересно, очень захватывающе, очень необычно, я бы хотела.
0: Составляешь собственный маршрут, да. Едешь куда нужно, останавливаешься, да. Где нужно, везешь все, что хочешь.
1: Ну вот в одной стране,
0: с кем хочешь,
1: в которой я путешествовала не так давно,
0: так.
1: В Америке, там очень распространено вот эти вот автодома. Я на самом деле, мы тоже снимали машину, но обычно просто ехали из одного города в другой на обычной машине. И среди нас было столько автодомов вот этих вот, просто невероятное количество. У них даже есть отдельные площадки, где они останавливаются, да. Только автодома.
0: Насколько я знаю, там целые города даже есть.
1: Да, то есть это очень-очень популярно.
0: Ну а почему бы нет, да, мы все на американской кинематографии видели,
1: да,
0: эти все дома.
1: Да.
0: Я тут открыл, значит, сайт автомобильный, сколько же все это дело стоит, посмотрю. Слушай, ну и так, кстати,
1: ну, вот
0: не
1: сколько?
0: Так дорого. В общем, начинается где-то примерно от, ну, 750-800 тысяч рублей можно купить, но это будет прицеп. Это будет маленький прицеп.
1: То есть ты его везешь на обычной машине?
0: Ну, как, да, я думаю, там, не на Запорожце ты везешь, но
1: ну, понятно.
0: Чуть помощнее.
1: Ну, понятно. Нет, а если прям вот...
0: А если прям вот такое, тут уже вот 14 миллионов. Ну, поддержанные 4 миллиона, 10 миллионов, 7,5 миллиона, 6.
1: Как будто бы проще. Нет, ну можно же арендовать, не обязательно покупать.
0: Может быть, взять можно ипотеку.

0: на автодом.
1: О, ну это...
0: Интересно.
1: Можно арендовать, я думаю. Выйдет дешевле. Но это уже не твое будет.
0: Не мое, да. Все зависит. Слушай, ну такие они прикольные.
1: Это круто.
0: Знаешь, мне больше всего понравился? Урал Next 43-20 2018 год. Да, 17 миллионов рублей.
1: Ну как-то даже, да.
0: Ты посмотри, там в полный рост можно стоять. Там колеса с человеческий рост. Там это внедорожный автодом экспедиционного класса.
1: Ну о чем ты говоришь?
0: На Северный полюс, наверное, на нем можно ехать.
1: Ну сейчас даже в самолетах можно купить билет. У тебя там будет и душ, и полноценная кровать.
0: Да все в самолетах, Ну, вот, автодом.
1: Да, зачем он тебе за такие деньги?
0: Ну как?
1: Это очень дорого.
0: Mercedes-Benz Sprinter, ну это просто у нас идет этот такой.
1: И куда ты на нем поедешь?
0: По России, матушке. По России, матушке, во Владивосток и дальше. Все дороги для тебя открыты. Ипотеку берешь и катаешь.
1: Ну, окей.
0: Да, почему бы нет?
1: Нет, ну, арендовать хорошо, покупать, не знаю, слишком смело.
0: Да. Ну, в общем, каждый решает сам, владеть или просто...
1: Или не владеть.
0: Или не владеть, решать.
1: Или летать на самолетах.
0: Так, короткая реклама, музыка, реклама. И расскажем, что нам звезды приготовили на сегодня.
2: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое «Ротанг». Усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
4: Реклама ООО «Гелавка» ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации акций с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: самолете.
1: В автобусе.
0: В машине. На самокате, на велосипеде, танцпол везде, и путешествовать можно на всем.
2: Гороскоп на Экорадио.
0: Ну, это мы так отвлеклись, это все наша сегодня тема, на чем можно путешествовать, на чем вы любите путешествовать. А, кстати, вторник по знакам звезд говорит о том, что он пройдет в балансе между желаниями и возможностями. Ну, то есть, да, действительно, я, может, хочу попутешествовать на самолете, но возможность только на велосипед.
1: Ну, на велосипеде ты далеко не уедешь, знаешь.
0: Ну, знаешь, значит, приходится наслаждаться теми местами, которые видишь.
1: Ну, тут...
0: Находить баланс. Баланс, да. Это важно.
1: Значит, подробнее сейчас про каждый знак узнаем прямо сейчас. Да, Овны, сегодня вам захочется быстрее перейти от размышлений к действиям. Однако...

0: некоторые обстоятельства будут требовать более взвешенного подхода. Звезды говорят, не торопите события, если ситуация еще не созрела.
1: Тельцы. Вторник поможет укрепить уверенность в собственных силах. День благоприятен для финансовых вопросов, обсуждения совместных планов и практических решений. Также, возможно, приятное известие, которое поднимет настроение.
0: Близнецы. Для вас день будет насыщен общением и новыми идеями. Не стоит обещать больше, чем вы готовы выполнить сегодня. И звезды советуют, оставляйте время на обдумывание важных решений.
1: Раки, сегодня вам будет проще разобраться в собственных чувствах и определить, какие отношения и планы действительно имеют значение. Хорошее время для семейных дел и спокойных разговоров с близкими людьми.
0: Львы, вторник предоставит возможность показать свои сильные стороны. Ваши идеи могут найти поддержку, а инициативность поможет добиться хорошего результата. Однако не стоит требовать немедленного признания своих заслуг.
1: Девы, сегодня вы сможете успешно справиться с делами, которые требуют аккуратности и внимания к деталям. Некоторые вопросы удастся закрыть быстрее, чем ожидалось. Особенно удачным окажется день для наведения порядка в документах и планах.
0: Весы, день может поставить перед необходимостью сделать выбор или пересмотреть старую договоренность. Не позволяйте чужому мнению полностью определять ваши действия. Возможны приятные встречи или новые знакомства сегодня.
1: Скорпионы. Сегодня ваша наблюдательность поможет избежать ошибок и вовремя заметить перспективную возможность. Некоторые люди покажут вам свое истинное отношение к вам.
0: А вот кто будет выбирать транспорт для путешествий, так это стрельцы, потому что день благоприятен для поездок, общения с интересными людьми и поиска новой информации. Не исключено, что случайная идея станет началом большого проекта.
1: Далее козероги. Итак, козероги, сегодня вам стоит сосредоточиться на долгосрочных целях. Возможно, придется решать практические вопросы, требующие терпения и дисциплины. Ваше спокойствие поможет справиться с любыми неожиданностями.
0: Водолеи. Этот день способен удивить необычными событиями и нестандартными предложениями. Некоторые планы могут измениться, но именно это откроет новые возможности.
1: Ну и рыбы. Для вас вторник станет днем вдохновения и спокойных выводов. Возможны приятные совпадения, теплые разговоры или события, которые помогут поверить в собственные силы. Интуиция сегодня будет особенно надежным помощником.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: на Среднем Урале в 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подведены предварительные итоги 6-го всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2027 года. В выборе общественных территорий приняли участие более 70 тысяч тагильчан. Окончательные цифры станут известны после верификации данных, но уже сейчас ясно, что тагильчане отнеслись к принятию решения о дальнейшем развитии городской среды ответственно и дружно. По предварительным данным, почти треть голосов получил дизайн благоустройства нижней площадки театрального сквера с центральным светомузыкальным фонтаном. Это одна из популярных локаций для городских праздников. Общественную территорию планируют вымостить гранитной плиткой, отремонтировать спуск, выполнить озеленение, заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой. В механическом цехе Евраз НТМК запустили в работу роботизированную установку подачи заготовок. Робот-манипулятор взял на себя обслуживание одного из станков, а в перспективе будет работать сразу с двумя. Робототехнический комплекс внедрили по программе повышения производительности труда, сообщает телекомпания «Телекон». Его задача заключается в автоматизации рутинных операций, в частности, по обработке серийных деталей. С помощью новых технологий производительность труда операторов станков с ЧПУ выросла сразу на 50%. В Свердловской области сотрудники МЧС во время выездных проверок составили 141 протокол о нарушении пожарной безопасности. Из них 10 нарушителей – это органы местного самоуправления, 18 – юридические лица, 8 – должностные и 105 – граждан. Всего было проведено 295 выездных проверок. С начала действия особого противопожарного режима составлено 1235 протоколов за нарушение пожарной безопасности, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В поселке Валериановск прошло празднование Дня соседей. Это событие, уже прочно вошедшее в местный календарь, объединило жителей поселка и гостей из Качканара. Для участников была подготовлена праздничная программа с концертными номерами и конкурсами. Кульминацией вечера стал кулинарный конкурс, пишет портал «Качканарский четверг». Как отмечают организаторы, День соседей – это дань старой доброй традиции, которая берет начало еще в 80-е годы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немножечко пасмурно. Дожди утром, днем и вечером небольшие. Ветер юго-восточный, слабый. Температура утром 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов.

0: Меня влюбился. Получается, у них там все.
1: Ну, мы любим своих слушателей.
0: Да.
1: Да, мы любим своих слушателей.
0: Но это вообще бесспорно.
1: Да, в какой-то степени мы любим, влюбились во всех уже несколько лет. Доброе утро.

0: Так. День свежих овощей.
1: День свежих овощей. Прекрасный праздник летний.
0: Ну да.
1: Как бы логично. Нелогично было бы его отмечать, допустим, 31 декабря, да? Или там 2 февраля.
0: То есть ну там... да. Салат из огурцов, помидоров – это must have этим летом.
1: А говорят, а огурцы и помидоры вместе не сочетаются.
0: Ну, это да, говорят очень много, и знаешь. Я не хочу это слушать. Это просто вот идеальнее комбо нет. И с черным хлебом. Вот я прям и с зеленью свежей. О, боже мой.
1: Лето.
0: То, что остается на дне этой тарелки от салата.
1: Да, это вот ну, просто...
0: Ну, это вообще... Кто это... Покажите мне этого человека, кто сказал, что это несочетаемо. Покажите мне его.
1: Ну, вот его здесь нет.
0: Ну, вот я уже понимаю. Так, что еще? День младших братьев.
1: День младших братьев, да. Братаны. Праздником. Ну, в смысле, это кого поздравляют? Получается, старшие братья поздравляют младших, или младшие старших должны поздравлять? День младших братьев.
0: У меня нет братьев.
1: Короче, у кого есть братья, с праздником
0: родных.
1: Вас. Да, родные, да. У меня есть брат, идешь, я тебя поздравляю.
0: Родной?
1: Да. Ну, если кто кого поздравляет, я и думаю, меня должны поздравить или я должен поздравить. Хотелось бы, чтобы меня поздравили. Ну, мы скромно.
0: А ты старший брат?
1: Ага.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну, расскажи мне, как быть старшим братом? Каково это?
1: Ответственно.
0: Ответственно?
1: Это накладывается.
0: Серьезно. Ну, здорово.
1: И классно.
0: Здорово.
1: И классно, да.
0: Что еще?
1: Лучше этого нет ничего на свете. Так, день рождения Артека. День рождения Артека, наш пионерский лагерь. Да? Пионерский?
0: Да, ну, лагерь, да.
1: Детский лагерь. Все мы мечтали туда попасть, но не каждому туда суждено добраться. Так, день рождения выставки достижений народного хозяйства.
0: О, ВДНХ.
1: ВДНХ. Ну что, расскажите что-нибудь про ВДНХ.
0: Ну что, я была, конечно.
1: Я там не был. Что там?
0: Не был? Ну там очень красиво, там очень масштабно. Я была там зимой, я была там летом. И в любое время года там есть какие-то интересные активности, там есть какие-то интересные ярмарки, выставки, еще что-то. Ну то есть там культурный центр такой. Ну то есть мне там очень понравилось, гулять просто прекрасно. Зимой там каток.
1: А там вот эти скульптуры, вот эти, которые мы видим на...
0: Скульптуры там, да. Очень много народу.
1: А роботы там есть?
0: Нет, я не видела.
1: Ну, еще, наверное, увидим, да?
0: Ну, наверное.
1: Это же достижение народного хозяйства, то есть достижение, да?
0: Я даже помню, мы когда приехали, там была ярмарка товаров из Беларуси.
1: Так, отлично.
0: Вот, я там прямо...
1: Закупилась.
0: Мне прям было интересно.
1: Это что, одежда?
0: Ну, там, да, одежда, продукты, шоколад, какой-то всякие конфеты интересные, которые у нас нет. Молочная продукция. Ну, в общем,
1: да,
0: я пошопилась. Шопинг кому? Ну, сколько-то там. В общем, здорово, если будете в Москве, обязательно прогуляйтесь, посетите. Очень интересно... Там быть, хорошо.
1: Хорошо. Всемирный день морской черепахи еще сегодня отмечается. Ну, это так, мы так на десерт оставим, да, именно морские черепахи. Кстати, они живут до 80 лет всего лишь.
0: Да.
1: Да, и в панцирь голову втягивать не умеют. В отличие от больших черепах, да.
0: А как они спят?
1: Спят они закрытыми глазами, но всего лишь 4-7 часов им достаточно для сна, и 10 часов они могут плавать под водой, не утонув. Представляешь?
0: Серьезно?
1: Mm-hmm. Да, но это именно морские черепахи. Именно сегодня морских черепах отмечается день рождения. Слушай, ну знаешь, что меня... День этих черепах отмечается. Меня что поразило? У них всего лишь 1% детенышей выживает. Представляешь?
0: Ну это грустно, зачем это ты сказал?
1: Да, поэтому вот на пляже там будете ходить аккуратнее, потому что и не шумите, потому что где черепахи откладывают яйца. А в общем, вот как-то вот так. Движемся дальше, продолжаем вместе с новинкой эфира. Песня команды Temple City, кстати, самая известная, ну и, собственно, единственная. Классная,
2: новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
2: Реклама. ООО «Дагилавто». ИН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Феррари, Джеймс Хайп продолжил наш музыкальный эфир. Ну, кстати, на Феррари далеко не едешь, да? Но я имею в виду, что Феррари такой специфический автомобиль, что ты там по хорошей дороге поездил, помажорил.
1: Это подожди,
0: так, чтобы
1: это ты...
0: в деревню куда-то?
1: Подожди, это ты сел на такси, доехал до аэропорта, потом сел на самолет, долетел до какого-нибудь, не знаю, Монако, сел в автомобиль на Феррари, и тогда уже доехал до своей яхты и поплыл. Как-то вот так я это представляю.
0: Ну, как-то да. Вот представление, да. Ничего, у меня челюсть ниже,
1: а
0: ниже,
1: что?
0: Ниже.
1: Нет, ну подожди, ну надо мыслить как-то шире. Нет?
0: Не вашими, вот, не нашими вот этими деревнями, да, вот это,
1: да,
0: вот,
1: нет.
0: Где выехал из города, доехал до любимого Простоквашино, сел на любимый тракторочек, это, проехал,
1: нет,
0: или пешочком
1: этом,
0: прошел
1: в
0: на
1: этом
0: велосипеде.
1: Я вообще не спорю, это определенное наслаждение. Я вот тут новость прочитала. Группа друзей начала строить свою личную деревню. Вот
0: красавцы.
1: Так вот, да, просто решили осуществить детскую мечту, ребята.
0: Сколько это ребятам, детям лет?
1: Детям? Да не знаю, взрослые, взрослые.
0: Сколько, 25?
1: Ну, тут не написано, я не знаю, я с ними не знакома.
0: Мы же сейчас
1: ну,
0: знаем,
1: по
0: что...
1: видео, если я смотрю, около 30 лет. Вот. Разрабатывали план, не все так просто.
0: Ну, уже хорошо, что
1: да,
0: у ребят
1: закупали
0: был
1: материалы.
0: План, они его придерживались.
1: Да,
0: так.
1: И приступили к работам. Значит, появился уже кинотеатр, несколько домов.
0: То есть, они начали строить деревню, и первое, что они построили, это кинотеатр, я правильно понимаю?
1: Да.
0: И вы утверждаете, что это взрослые люди?
1: Да.
0: Да.
1: Несколько домов сначала было.
0: Самое нужное, что в кино, это кинотеатр.
1: Да. Ну а что?
0: В деревне, да.
1: Ну а что?
0: Самое главное первое здание это кинотеатр. Ну, конечно,
1: ладно, если
0: надо собираться, да.
1: Такая новость.
0: Там ретвиты, им же там латы надо пить.
1: Такая новость тебе не понравилась. Давай другую прочитаю. Значит, чтобы хорошо спать и иметь замечательное настроение с утра, знаешь, что нужно сделать?
0: Так, очень интересно.
1: Значит,
0: да?
1: В социальных сетях предлагают новый тренд. Надо просто насыпать песка на кровать и так уснуть. То есть не с тебя песок сыпется, как обычно, ты просыпаешься, а ты насыпаешь специально его. Да.
0: Я-то ты думал, что общем... я вчера не выспался.
1: Ты свой песочек стряхивай,
0: так.
1: Собирай, а потом, чтобы надо еще одного человека, чтобы на тебя высыпали. И тогда ты будешь высыпаться, у тебя прекрасное настроение.
0: Куда катится мир? Они там это крошек не хотят нам насыпать, вот, чтобы легче, лучше лежалось, вот насыпаешь хлебные крошки
1: да. В кровати это просто отвратительно.
0: И называем это массаж. Скажем, это дренаж, лифтинг кожи спины.
1: Ну это ужасно. Нет, крошки в кровати, это отвратительно.
0: А песок тоже попадает во все эти труднодоступные места, везде. Как
1: наждачка все. Это ты будешь рассказывать, потому что с тебя он
0: сыпется. Особенно когда жарко.
1: Ну ладно, вот тебе еще одна новость. Значит...

0: Те, кто мучается от комаров.
1: Так, так, это мы.
0: Это мы. Это значит, мы. Знаешь, кто мы? Мы сладкоежки, потому что сладкоежки – это ходячая мишень для комаров, врачи говорят. Да,
1: вот
0: оно что.
1: Вот кто лучше знает, кто что там поел. Комары.
0: Ого. То есть меньше сладкого, комары к вам лезть не будут. Лайфхак.
1: Лайфхак. Может быть, это лобби этих антипроизводителей сахара?
0: Не знаю.
1: Комары, не все знают.
0: В общем, вот такие вот новостюшки.
1: Ой, куда мир катится? Единственное, что хочется сказать.
0: Да ну, все как... нормально.
1: Да все к лучшему, да. Песочек, песочек в эту в постель, кинотеатр в каждую деревню и сахар.
0: Меньше сахара.
1: Из крови.
0: Да.
1: Да, из крови.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Так, время традиционное. Традиционное время раздавать подарки. Ну, как раздавать подарки? Всего лишь нужно запустить генератор случайных чисел, и если номер совпадет с номером вашего автомобиля, то звоните нам по телефону 416666. Итак, поехали.
2: Давай, поехали. Ну все, остановимся на этом. Далеко уезжать не будем.
1: Да.
2: Давай, что там у нас?
1: 246.
2: Угу. Хорошо.
1: Так, счастливый номер 246, любая комбинация играет. Это 264, 426, 462, 624, 642. Если эти цифры в вашем госномере автомобиля, то звоните нам по телефону 416666. Рассказывайте, каким видом транспорта предпочитаете путешествовать, и все, подарок ваш.
2: Да, но я пока расскажу тренд, который набирает популярность в Китае. Значит, автовладельцы превращают свои машины в гигантских котов и капибар с помощью пушистых чехлов.
1: Опачки. Да. То есть они на автомобиле, на свои, да, вот эти вот чехольчики.
2: Да, пушистые.
1: Я видел, ага, в собак превращают. А, как это? Тупой еще тупой кино, да?
2: Да.
1: Вот такие вот собаки.
2: Да, да.
1: И капибары.
2: Там прям с ушами, с хвостами, с усами, прям полностью машина в чехле.
1: В чехле. Там главное, чтобы госномер был виден.
2: Нет, это видно все. Там все предусмотрено.
1: Так, подожди, в каком месте? Если это собака, значит, спереди у нее в зубах, да, госномер?
2: Наверное.
1: А сзади, то есть в каком месте он висеть должен?
2: Ну, где-то в районе хвоста, да.
1: А если там такой, ну ладно, тут уже фантазия в каждом слове разыграется. Что у нас может быть, что у нас в городе, не в городе, а в России, если такие же чехлы?
2: Чехол-книжка.
1: Чехол-книжка. Как это, телефон раскладывает?
2: Да. Вот этот.
1: Чехол, этот пульт.
2: Пакет.
1: Пакет от пульта.
2: Вот это точно. Да, ну а что?
1: Ну а что? Что любим, то и носим.
2: Да, а практично?
1: Практично, да. Или чехол, да, чехол тоже книжка, и в него еще эти пластиковые карты.
2: Карты обязательно, да, чтобы все было с собой.
1: Да, сбоку. Карты. Мир.
2: Да. Давай напомним, какой номер сегодня играет. 246, 264, 426, 462, 624 и 642. Да.
1: Какое у тебя замечательное зрение.
2: Да ты меня каждое утро вот...
1: Чем больше тренируешься, тем лучше видишь.
2: Да не знаю. Мне кажется, наоборот. Все хуже и хуже становится.
1: Так.
2: В общем, да, если у вас такой автомобильный номер, то вы нам звоните по телефону 41 66 66.
1: Да, ну и мы сегодня напомним, что обсуждаем те виды транспорта, на которых вы любите путешествовать.
2: Да,
1: больше.
2: Что там у нас выигрывает? Автомобиль, кстати.
1: Автомобиль выигрывает?
2: Да.
1: Ну, видимо, больше всего распространенный. Так, у нас есть звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Наталья,
2: очень приятно. Наталья, какой у вас автомобильный номер?
3: 624.
2: 624, ну это...
1: 624?
2: Да, это идеально нам подходит.
1: Все верно.
2: Наталья, как у вас настроение сегодня этим утром?
3: Ну, настроение рабочее.
1: Отлично, во вторник все правильно.
2: Да, ну, такое, грустный голос у Натальи немножко.
1: Так, ладно, хватит грустить. Наталья, если вы поедете скоро путешествовать, ну, надеемся, что скоро поедете, на чем бы вы начали?

0: Или путешествовать?
1: Ну, мы 2 года подряд едем на машине.
2: О, а куда? Далеко?
1: Ну, по нашим югам.
2: По нашим югам. Ну, что для вас самое такое любимое в путешествии на автомобиле? Что вам нравится?
1: Дорога.
2: Дорога.
0: Само путешествие, да?
2: Ну, вот смотреть на все наши красоты. Наталья, вы не расстраивайтесь, вы выиграли. Мы вас поздравляем, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Но я напоминаю, дорогие автолюбители, не грустите.
0: Не грустите, скоро все мы куда-нибудь поедем в какое-нибудь путешествие.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность

0: Учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». И Федрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Все сложится. Новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Belt GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Belt GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
6: Реклама ООО «Тагилавто», ИН 66060-34217, не оферта. Цена на Belt GX70 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором...

0: котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, что нам звезды говорят на вторник, расскажем сегодня здесь и сейчас.
2: Овны, сегодня вам захочется быстрее перейти от размышлений к действиям. Однако некоторые обстоятельства будут требовать более взвешенного подхода.
1: Тельцы. Так, мне плохо слышно. Тельцы, вторник поможет укрепить уверенность в собственных силах. День благоприятен для финансовых вопросов, обсуждения совместных планов и практических решений. Совет дня: не изменяйте своим принципам ради сиюминутной выгоды.
2: Близнецы, для вас день будет насыщен общением и новыми идеями. Сегодня не стоит обещать больше, чем вы готовы выполнить, и звезды говорят, дорогие близнецы, оставайтесь.

0: Уделяйте время на обдумывание важных решений.
1: Раки, сегодня вам будет проще разобраться в собственных чувствах и определить, какие отношения и планы действительно имеют значение. Хорошее время для семейных дел и спокойных разговоров с близкими людьми. Совет дня: не бойтесь проявлять искренность.
0: Львы, вторник предоставит возможность показать свои сильные стороны. Ваши идеи могут найти поддержку, а инициативность поможет добиться хорошего результата.
1: Девы, сегодня вы сможете успешно справиться с делами, которые требуют аккуратности и внимания к деталям. Некоторые вопросы удастся закрыть быстрее, чем ожидалось. Совет дня: не откладывайте небольшие задачи, они освободят место для более важных дел.
0: Весы, день может поставить перед необходимостью сделать выбор или пересмотреть старую договоренность. Не позволяйте чужому мнению полностью определять ваши действия.
1: Скорпионы, сегодня ваша наблюдательность поможет избежать ошибок и вовремя заметить перспективную возможность. Некоторые люди покажут свое истинное отношение к вам. Совет дня: не раскрывайте свои планы раньше времени.
0: А у стрельцов день благоприятен для поездок, поиска информации и общения с интересными людьми. Не исключено, что случайная идея станет началом большого проекта.
1: Козероги, сегодня стоит сосредоточиться на долгосрочных целях. Возможно, придется решать практические вопросы, требующие терпения и дисциплины. Совет дня: не позволяйте мелким трудностям сбивать вас с курса.
0: Водолеи, этот день способен удивить необычными событиями и нестандартными предложениями. Некоторые планы могут измениться, но именно это откроет новые возможности.
1: Ну и рыбы, для вас вторник станет днем вдохновения и спокойных выводов. Возможны приятные совпадения, теплые разговоры или события, которые помогут поверить в собственные силы. Совет дня от звезд: прислушайтесь к себе, даже если окружающие думают иначе.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Моторадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный.

0: Молочный, свежелезобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подведены предварительные итоги 6-го всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2027 года. В выборе общественных территорий приняли участие более 70 тысяч тагильчан. Окончательные цифры станут известны после верификации данных, но уже сейчас ясно, что тагильчане отнеслись к принятию решения о дальнейшем развитии городской среды ответственно и дружно. По предварительным данным, почти треть голосов получил дизайн благоустройства нижней площадки театрального сквера с центральным светомузыкальным фонтаном. Это одна из популярных локаций для городских праздников. Общественную территорию планируют вымостить гранитной плиткой, отремонтировать спуск, выполнить озеленение, заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой. В механическом цехе Евраз НТМК запустили в работу роботизированную установку подачи заготовок. Робот-манипулятор взял на себя обслуживание одного из станков, а в перспективе будет работать сразу с двумя. Робототехнический комплекс внедрили по программе повышения производительности труда, сообщает телекомпания «Телекон». Его задача заключается в автоматизации рутинных операций, в частности, по обработке серийных деталей. С помощью новых технологий производительность труда операторов станков с ЧПУ выросла сразу на 50%. В Свердловской области сотрудники МЧС во время выездных проверок составили 141 протокол о нарушении пожарной безопасности. Из них 10 нарушителей – это органы местного самоуправления, 18 – юридические лица, 8 – должностные и 105 – граждан. Всего было проведено 295 выездных проверок. С начала действия особого противопожарного режима составлено 1235 протоколов за нарушение пожарной безопасности, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В поселке Валериановск прошло празднование Дня соседей. Это событие, уже прочно вошедшее в местный календарь, объединило жителей поселка и гостей из Качканара. Для участников была подготовлена праздничная программа с концертными номерами и конкурсами. Кульминацией вечера стал кулинарный конкурс, пишет портал «Качканарский четверг». Как отмечают организаторы, День соседей – это дань старой доброй традиции, которая берет начало еще в 80-е годы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: А на Среднем Урале сегодня немножечко облачно. Днем и вечером, возможно, небольшие дожди. Юго-восточный слабый ветер уже дует. Температура утром 18 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

замолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Ну что же, обладатель премии «Муз ТВ» — это Ваня Дмитриенко, новая композиция «След». Ваня, тут некоторые его близкие озаботились тем, что он может звездную болезнь поймать, потому что очень много-много-много у него уже призов,
1: так.
0: Внимание к нему, и вот за него близкие беспокоятся, как бы не засветился человек.
1: О-о-о.
0: Ну, возможно такое.
1: Возможно,
0: а ты,
1: да.
0: А ты видел, он сейчас в рекламе одного оператора снялся, такой там... Качается такой человечек.
1: Я тебе больше скажу, я была на его концерте.
0: Так.
1: Вот совсем недавно, в апреле. Ну, что я тебе могу сказать?
0: Ну, скажи что-нибудь. Что ты можешь? Ну, что можешь, то и скажи, если это можно говорить.
1: Человек, конечно, себя любит.
0: То есть ты это даже со сцены увидела?
1: Да.
0: Издалека.
1: Угу.
0: Такая энергетика.
1: Угу.
0: Ну, да. Хорошо.
1: А ему сколько? Сколько ему? 20?
0: А ему мало.
1: Мне интересно.
0: Ему еще мало. Ему еще не столько, сколько
1: да.
0: отмечают дни рождения
1: да.
0: наши именинники сегодня.
1: Да.
0: Кстати,
1: что-то
0: именинников-то
1: да.
0: не так уж много.
1: Да? Ну, давай быстренько.
0: Нет, именинников-то
1: расскажем.
0: Много, да. Но тех, кого мы так вот прямо сходу знаем. Ну, то Ольга Кузьмина, 39 лет, Москва, СССР, близнецы. Знаем ее по таким ролям в таких фильмах, как «Универ», «Счастливы вместе», «Кухня». Ну и, как подсказала моя прекрасная соведущая Алина Геринг.
1: Да, она озвучивает Чебурашку.
0: И я думаю, что тут точное попадание в цель, потому что если на нее посмотреть, то как будто бы образ Чебурашки тут
1: на. Ну да, она даже похожа, да. У меня просто попадались видео, мне было очень интересно, как она озвучивала, именно вот, как она ела апельсины, вот она прямо ела их. Ну, то есть это было мне очень интересно в плане озвучки.
0: Ну, конечно, вот. Нужно же вживаться полностью
1: да,
0: в
1: да,
0: роль.
1: Да, мне кажется, это вообще 100% попадание, действительно.
0: Так, еще из отечественных киноделов. Клим Шипенко отмечает свой день рождения. Это тот товарищ, который снимал «Пересильд старшую в космосе».
1: Да, фильм «Вызов».
0: Фильм «Вызов», да. Как там волосы развивались у «Пересильд»?
1: Я не смотрела.
0: Я запомнил только этот момент. Там волосы невесомости там на весь космический корабль.
1: Ну вот, такие у нас именинники.
0: Такие именинники,
1: а если у вас сегодня день рождения, то, конечно же, мы от всего ИК Радио вас поздравляем.
0: Поздравляем, да, и предлагаем подумать, куда вы поедете отдыхать, на чем вы поедете отдыхать. На самолете, на корабле, на самокате, на велосипеде, на машине или, может, на воздушном шаре полетите. Почему
1: Ой,
0: бы
1: ну,
0: нет?
1: Возможно.
0: Может быть, на каяке или на надувном матрасе.
1: Но это если вы сплавляетесь.
0: Сплавляетесь, да. На байдарке.
1: На байдарке, кстати, да.
0: На каноэ.
1: Может быть.
0: Можно вплавь. Можно на воздушном, на круге спасательном. Ну, это уже мы пошли.
1: На бревне.
0: На бревне. С бревном. В общем...
1: Вариантов масса. Выбирайте то, что хотите, да, вообще. Мы вам накидываем, вы выбирайте.
0: Выбирайте, да. Главное, отдыхайте. Но мы движемся дальше. DJ Элоки, моя Мишель, все это впереди.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Вот видишь, Олен, даже на малиновой луне можно найти любовь, даже на луне.
1: Кстати,
0: даже туда можно путешествовать.
1: Да, вот прямо вот я это и хотела вот, сказать.
0: Да, и может быть даже мы на своем веку застанем тот момент, когда сможем полететь на Луну. Ну не на малиновую, а на настоящую.
1: Ой, я бы хотела.
0: А я думаю, что да. Почему бы нет?
1: Это круто.
0: Это круто, да.
1: Я тут тоже нашла, опять же, новость. Ты вот говоришь,
0: говорю,
1: что мы, ты любишь путешествовать на поезде. Вот новость специально для тебя. РЖД планирует запустить туристические поезда в Китай.
0: Да, Михао.
1: Да.
0: Да,
1: но они просто необычные. Там будут спальные вагоны с душем, развлекательной системой, вагон-рестораны, ну это база, вагоны-лектории, что бы это ни значило, вагоны-бары с караоке. Между прочим, спа и другое всякое интересное. Вот так.
0: Так, слушай, ну что тут необычно? Не, это, я думаю, база. Это пусть нормально. Пусть все вообще поезда такие будут. Такие поезда нам нужны.
1: Ласточка до Екатеринбурга. С караоке, спа. Это да.
0: Маникюр, педикюр как раз зашел, да, девушек касается, да, как раз зашли, и вы за часик ноготочечки сделали, и уже в Екатеринбурге. А что, я вот тут на ласточке ездил, слушай, так и вот, я сажусь, садятся молодые студентки, и все, они распаковывают весь этот канцелярский, смысл. Если этот набор, этот накрашивание, пиливание, и все, она маникюр.
1: Пока а, ты по, а ты сидишь и смотришь,
0: ну,
1: да?
0: Куда
1: мне глаза? Подсматриваешь.
0: Ну, куда мне глаза
1: куда? В окно.
0: В окно. Я одним глазом в окно, а второй глаз.
1: То есть ты подсматриваешь лайфхаки, да, там?
0: В окне отражается. Отражается. Их лучезарный лик отражается. На каточке глазки. И все, пока они вышли, они уже совсем другие.
1: Красивые, да.
0: Красивые, да. Села одна, вышла другая. Так, что со Спасовым? Ну, слушай, ну, в смысле, это Екатеринбург Екатеринбургом, а в Китай, да, Китай, наверное... Хотя, ты знаешь, такой уровень качества, такого комфорта, который ты описал, мне кажется, это будут китайцы к нам ездить.
1: Ну, не знаю, не знаю. И вот в таком поезде я бы поездила.
0: Ну, конечно.
1: Душем.
0: Там, наверное, будет дороже, чем на самолет, дороже, чем на ракету. Наверное, на Луну улететь будет дешевле, чем это.
1: Не знаю.
0: На РЖД уехать в Китай.
1: Ну, посмотрим. Ну, а пока у нас побеждает вариант ответа в нашем...
0: Что?
1: Ну, что ты меня сбиваешь?
0: Велосипед.
1: Да какой велосипед?
0: Что?
1: Значит, лучший транспорт для путешествий выясняем сегодня. Во ВКонтакте запущен опрос. Побеждает вариант ответа автомобиль. Свобода маршрута. Пожалуйста, выбирают люди, наши слушатели. Ну... Хорошо.
0: Это все просто, просто автомобиль, это преемник этой повозки. А после повозки была карета. И вот после кареты уже автомобиль пошел. Поэтому это генетически вошло.
1: Ты думаешь, что все исторически связано, да?
0: Исторически, да.
1: Но главное, чтобы у вас был попутчик, который тоже умел водить машину. Потому что если вы едете далеко, на вас вся ответственность.
0: Да.
1: Это тяжело.
0: Ну или хотя бы, чтобы попутчик, с которым было приятно. Или
1: да.
0: который умеет молчать в нужный момент. Помолчать.
1: Нет, ну почему? Наоборот, ну, вот, когда ты едешь далеко, нужно, чтобы с тобой поговорили, чтобы ты отвлекался на разговоры.
0: А иногда, чтобы тебе не перечили.
1: Ну или попутчик, который будет включать музыку.
0: Ту, которая тебе нравится, а не ей.
1: Нет, которая нравится ей.
0: Конечно, конечно, да. Вот так вот и вот так вот.
1: У вас должны быть одинаковые музыкальные вкусы.
0: Главное, чтобы вы доехали вместе, не поругавшись.
1: Да.
0: Потому что вместе в одной машине долгое время. Ой, любое путешествие становится очень интересным.
1: Ну, не знаю.
0: Много всего нового себе узнаешь.

0: иногда. Ладно, давайте-ка мы новое узнаем буквально через две песни, потому что у нас будет радио «Утка», и у нас уже приготовлены факты, которые какие-то правда, какие-то неправда. Но все они жутко-жутко интересные. Буквально через две песни звоните нам. Вот сейчас Эйву Мак послушаем, потом будет Миа Бойко «Экспонат». И вот прямо на середине песни, прям вот не слушайте Миа Бойко, а берите свой телефон и набирайте 416666.
1: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: утро.
1: Кря-кря-кря-кря-кря, пора взять телефон в руки и набрать 41-66-66 прямо сейчас, чтобы получить подарок от Акарадио и вообще провести прикольное время, немножечко размять мозги и попытать свою удачу.
2: Да.
1: 41-66-66, линия открыта, прямо сейчас берите телефон и набирайте эти волшебные магические цифры. 8-34-35-41-66-66, у нас приготовлены уже факты, связанные с путешествиями, да?
2: Да, с транспортом, с путешествиями, со всеми этими делами приятными, поэтому вопросы будут интересные.
1: Простые, да, правда или ложь, в общем-то, все просто. Здравствуйте, наш дорогой участник.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Владимир.
2: Владимир, очень приятно. Владимир, у вас есть свой любимый транспорт для путешествий?
3: Для путешествий нету, но обыкновенный автомобиль, как у всех.
2: Автомобиль. Хорошо, отлично. Ну тогда, мне кажется, вы с удовольствием и с легкостью поймаете наших уток.
1: Да, нам нужно три победы.
2: Да, да, да.
1: Три,
2: да,
1: верных,
2: да,
1: ответа.
2: Только у нас там ветер какой-то у нас или что-то такое громкое.
1: Владимир, да, что-то надо убавить, вот эти вот фоновые шумы.
3: Все так.
2: Вот, отлично, отлично. Владимир, главное, чтобы мы с вами не услышали звук смеющейся утки. Вот такой. Да, такой, да, нам, да, не, да, надо.
1: Вот это нам не надо.
2: Ну что, Владимир, готовы?
3: Готов.
2: Поехали.
1: Начинаем охоту.
2: А правда ли, что первая в истории автомобильная поездка на дальнее расстояние была совершена женщиной?
3: Нет, мне кажется, неправда.
2: Неправда. Ну, давайте подумаем. Ну, а вдруг вот так вот... вот...
1: Женщина,
2: да, женщина взяла и уехала.
3: А самая первая поездка?
2: На дальнее расстояние. Именно да, именно автопутешествие было совершено женщиной. Или все-таки мужчина взял все в свои руки и поехал?
1: Да мы, мужчины, как-то быстро устаем. Больше
3: трех минут. Ну, да. Кстати, нет, может быть, на самом деле...
2: Ну, давайте... Правда. Хорошо, правда.
1: Смотрим,
2: что там у нас.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, это действительно правда. Я вам сейчас немножко расскажу. Девушка тайно взяла автомобиль своего мужа, изобретателя Карла Бенца, и проехала 106 километров между городами в Германии. И это была первая в истории дальняя поездка на автомобиле.
1: А эту девушку не Мерседес звали?
2: Нет.
1: Не Мерседес?
2: Давайте дальше.
1: Хорошо.
2: Второй вопрос, второй факт. Правда ли, что самый длинный авиарейс в мире длится более 18 часов? Самый длинный авиарейс в мире. Более 18 часов. Правда это или нет?
3: Самый длинный,
2: да,
3: авиарейс более 18 часов. Ну да, правда.
2: Правда. Проверим, наша ли утка.
1: То есть кто-то летит в 18 часов?
2: Да, можно? Более даже 18.
3: Даже больше летают, да.
1: Ну, давайте узнаем.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Ну, конечно, да. Самый длинный прямой регулярный рейс в мире выполняет авиакомпания Singapore Airlines. Маршрут соединяет Сингапур и Нью-Йорк.
1: Ну, не хотелось бы.
2: 18 часов 45 минут летят, да, без посадки. Ну, и нам осталось поймать нашу последнюю третью утку, и подарок это Карадио ваш. Правда ли, что во время первых авиарейсов пассажирам выдавали парашюты? Правда это или нет?
3: Нет, я думаю, неправда.
2: Неправда. Неправда.
1: Да. То есть без парашютов или
2: нет? Да, представляешь, как так вообще? Без парашютов. Проверим.
1: Ладно, проверим, узнаем.
4: Ну, теперь вся утка.
2: Ну, конечно, это неправда. Это распространенный миф. Конечно.
1: То есть Владимир все правильно всех сделал?
2: Да, Владимир отгадал и получил подарок от Акарадио.
1: Владимир, мы вас поздравляем, вы настоящий охотник.
2: Да.
1: Вы красавчик, молодцы, поздравляем вас.
2: Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Но я напоминаю, дорогие наши автолюбители, наши слушатели, все-все-все, в общем, все очень просто.
1: Да, завтра новая тема, новые факты.
2: Да, интересно.
1: В это же время.
0: Да. Радио «Утка».

0: Ну, они, Астя, высшие силы помогают, а вот нашим участникам высшие силы не помогают, потому что они и так прекрасны. Ну и мы тут немножечко, конечно же, намекаем. Вот буквально несколько минут назад мы поиграли в радиоутку, и вот Владимир, наш участник, засомневался на вопросе о том, что первая женщина совершила первое длительное путешествие. Да.
1: На автомобиле.
0: Но на самом деле, да, каверзный вопрос был. Мы начали разбираться за эфиром. И оказалось-то, вы представляете, какая хитрая история. Это Карл Бенц. Владел автомобилем, я так понимаю. Ну, отец.
1: Он был изобретателем первого автомобиля. Вообще, если мы сразу вспоминаем Mercedes-Benz, это основатель бренда.
0: Да.
1: Это немецкий инженер. Mercedes уже потом пришло название.
0: Пришло. А
1: да.
0: Откуда оно пришло-то? Давайте подумаем. Вот есть человек Benz, у него есть две дочери.
1: Это другой человек. Это другой человек. Ты все путаешь.
0: А
1: да.
0: Я
1: тебе говорю, был инженер Карл Бенц, он основал бренд, а позже уже другой человек, его звали, сейчас скажу, как.
0: Короче, мы тут предположили, смысл в том, что...
1: Бизнесмен, благодаря бизнесмену, Эмилию, как-то его звали, который назвал марку в честь своей дочери Мерседес.
0: Вот эту историю знаю.
1: Да, вот это другой человек. А Карл, он был основоположником, он первый инженер, который основал бренд, поэтому
0: общем,
1: не путай.
0: В общем, это две разные истории. Семьи, да?
1: Да. У этого Карла Бенца, он... спроектировал первый автомобиль, который, в принципе, был не предназначен для дальних расстояний. То есть дороги в Германии были не асфальтированными. Вы не думаете, что это как вот у нас сейчас. Да?
0: Ну, сначала появились машины, потом дороги.
1: Его жена Берта, она захотела навестить, по-моему, родственницу. Я вчера читала эту историю, родственницу, по-моему. И она решила, а почему я буду тратить деньги на...
0: повозку?
1: На другие. Какие-то.
0: Просить мужа об этом.
1: Да, вообще зачем? Я могу все сама сделать. Ну, попросила сыновей, чтобы они открыли ей ворота, чтобы не разбудить Карла, то есть мужа.
0: Все-таки без мужской силы.
1: Ну
0: не
1: да,
0: пришлось.
1: Помогли открыть ворота, все, она уехала. Ну, то есть там.
0: Нормальная ситуация. Открыла, забрала машину и уехала.
1: И поехала. Да, то есть, как-то она топливо покупала в аптеке. То есть там бензобака не было.
0: Что там в аптеке только не продавалось?
1: Эта машина глохла. Но она доехала.
0: Она справилась такая, да? А потом, главное, чтобы не пришла...
1: Весточка. Ой, милый, я поцарапала машинку.
0: Чуть-чуть, вот ты не переживай, главное.
1: Да.
0: Вот тебе вот из аптеки немножечко тебе кока-колу попить. Успокойся, потому что, ну, как будто бы там... половины нет.
1: В общем, она молодец.
0: Она молодец. В общем-то, такие вот интересные истории женщины нам подкидывают, и вообще жизнь
1: нам подкидывает.
0: Кстати,
1: я тут, да, увидела, что про них даже фильм есть, который основан на реальных событиях.
0: 5 секунд осталось до рекламы.
1: Берта и Карл. Так и называется?
0: Вот так. Знаете, слушайте, смотрите.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Гороскоп на Эко-радио.
2: Гороскоп, гороскоп, заглянем за немножечко, приоткроем, так сказать, завесу тайны сегодняшнего дня. Ох, как видите, вата.
3: Вообще, аж жутко стало. Значит, овны, сегодня вам захочется быстрее перейти от размышлений к действиям. Однако некоторые обстоятельства будут требовать более взвешенного подхода.
2: Тельцы, сегодняшний день поможет укрепить уверенность в собственных силах. День благоприятен для финансовых вопросов, обсуждения совместных планов и практических решений. Не изменяйте своим принципам сегодня ради 7-минутной выгоды.
3: Близнецы, сегодня у вас возможны неожиданные знакомства, важные звонки или предложения, которые откроют интересные перспективы. Для вас день будет насыщен общением и новыми идеями.
2: Раки, сегодня вам будет проще разобраться в собственных чувствах и определить, какие отношения и планы действительно имеют значение. Хорошее время для семейных дел, спокойных разговоров с близкими людьми. Не бойтесь сегодня проявлять искренность.
3: Львы, вторник предоставит возможность показать свои сильные стороны. Ваши идеи могут найти поддержку, а инициативность поможет добиться хорошего результата.
2: Девы, сегодня вы сможете успешно справляться с делами, которые требуют аккуратности и внимания к деталям. Некоторые вопросы удастся закрыть быстрее, чем ожидалось. Совет дня: не откладывайте небольшие задачи, они освободят место для более важных дел.
3: Весы, день может поставить перед необходимостью сделать выбор или пересмотреть старую договоренность. Не позволяйте чужому мнению полностью определять ваши действия.
2: Скорпионы, сегодня ваша наблюдательность поможет избежать ошибок и вовремя заметить перспективную возможность. Некоторые люди покажут свое истинное отношение к вам. Совет дня: не раскрывайте все свои планы раньше времени.
3: Стрельцы, день благоприятен для поездок, поиска информации и общения с интересными людьми. Не исключено, что случайная идея станет началом большого проекта.
2: Козероги, сегодня стоит сосредоточиться на долгосрочных целях. Возможно, придется решить практические вопросы, требующие терпения и дисциплины. Совет дня: не позволяйте мелким трудностям сбить вас с курса.
3: Водолей, этот день способен удивить необычными событиями и нестандартными предложениями. Некоторые планы могут измениться, но именно это откроет новые возможности.
2: Ну и рыбы, для вас вторник станет днем вдохновения и спокойных выводов. Возможны приятные совпадения, теплые разговоры или события, которые помогут поверить в собственные силы. Ну и совет дня: прислушивайтесь к себе, даже если окружающие думают иначе.
3: Ой, звучит хорошо.
2: Звучит хорошо, да, давайте-ка на себя будем надеяться, на ближним улыбаться, настроение будет хорошее.
3: Да и день пройдет быстро, да, и прекрасно.
2: Да, и всем всего самого доброго. Да. Все в делах, пусть получается.
3: Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу.
2: Да, и про путешествия не забывайте.
3: Это да, это да. Пока.
1: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. Twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: На Среднем Урале 10 часов утра. Всем доброе утро.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подведены предварительные итоги 6-го всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2027 года. В выборе общественных территорий приняли участие более 70 тысяч тагильчан. Окончательные цифры станут известны после верификации данных, но уже сейчас ясно, что тагильчане отнеслись к принятию решения о дальнейшем развитии городской среды ответственно и дружно. По предварительным данным, почти треть голосов получил дизайн благоустройства нижней площадки театрального сквера с центральной

0: ярким светом музыкальным фонтаном. Это одна из популярных локаций для городских праздников. Общественную территорию планируют вымостить гранитной плиткой, отремонтировать спуск, выполнить озеленение, заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой. В механическом цехе Евраз НТМК запустили в работу роботизированную установку подачи заготовок. Робот-манипулятор взял на себя обслуживание одного из станков, а в перспективе будет работать сразу с двумя. Робототехнический комплекс внедрили по программе повышения производительности труда, сообщает телекомпания «Телекон». Его задача заключается в автоматизации рутинных операций, в частности, по обработке серийных деталей. С помощью новых технологий производительность труда операторов станков с ЧПУ выросла сразу на 50%. В Свердловской области сотрудники МЧС во время выездных проверок составили 141 протокол о нарушении пожарной безопасности. Из них 10 нарушителей – это органы местного самоуправления, 18 – юридические лица, 8 – должностные и 105 – граждан. Всего было проведено 295 выездных проверок. С начала действия особого противопожарного режима составлено 1235 протоколов за нарушение пожарной безопасности, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В поселке Валериановск прошло празднование Дня соседей. Это событие, уже прочно вошедшее в местный календарь, объединило жителей поселка и гостей из Качканара. Для участников была подготовлена праздничная программа с концертными номерами и конкурсами. Кульминацией вечера стал кулинарный конкурс, пишет портал «Качканарский четверг». Как отмечают организаторы, День соседей – это дань старой доброй традиции, которая берет начало еще в 80-е годы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 16 июня, на Среднем Урале днем будет облачно, синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено, 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 24 градусов выше нуля.

0: радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Северной Каролины Дональд Банн выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. Но удивило его не столько само везение, сколько то, что он заранее предсказал победу. Перед покупкой билета Дональд сказал друзьям, что чувствует, наконец, пришло его время, и назвал точную сумму выигрыша. После этого он отправился в магазин, приобрел билет лотереи и радостно убедился, что предчувствие его не обмануло. Теперь счастливчику предстоит решить, куда потратить деньги. Первым в списке стоит покупка дома, так что вопрос можно считать почти решенным. А интуицию Дональда – уникальной. Влюбленная пара из Малайзии разместила в интернете видеоролик и очень быстро об этом пожалела. На записи мужчина флиртовал с пассажиркой, ласково касался ее лица и почти не смотрел на дорогу. Женщина тоже не подумала о безопасности. Она не пристегнулась ремнем и села на сиденье задом наперед. Ролик вызвал массовое возмущение пользователей, и паре пришлось его удалить. Но было уже поздно, запись заметила полиция. Теперь нарушителей ищут, чтобы привлечь к ответу. Влюбленность, конечно, прекрасна, но правила дорожного движения она не отменяет. И уж точно не делает машину безопаснее. Американский предприниматель долго не мог продать экскаваторы через интернет-площадки. Техника никого не интересовала, несмотря на все стандартные методы продвижения. Тогда мужчина решил рискнуть и прибегнул к помощи нейросетей. Он добавил к изображениям экскаваторов цифровых красавиц, сгенерированных искусственным интеллектом. Эффект превзошел все ожидания. Число нажатий на объявление выросло в 40 раз. Техника и запчасти к ней начали уходить буквально с молотка. Теперь предприниматель знает секрет. Если товар не продается, возможно, ему просто не хватает виртуальной модели. Правда, покупатели, наверное, были немного удивлены, когда вместо обещанной красотки получали ковш и гусеницы. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П 304-662-533-100-101.
2: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
3: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. «Европласт».
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

10:39 на часах, за окном плюс 21, днем ожидается еще теплее до плюс 24. Вы на Экораде, здесь жарко не только по прогнозу погоды или музыкальному накалу, но благодаря вашим комментариям в социальных сетях. Заходите в официальную группу Экорадио во ВКонтакте, обязательно подписывайтесь, участвуйте в наших опросах, пишите свои комментарии, рассказывайте интересные истории жизни. Самые-самые мы обсудим в прямом эфире. Меня зовут Наталья Миронова, сегодняшний день мы проведем вместе, наслаждаясь каждой минутой. Впереди на Экорадио Holiday Boy, следом за ним Fat Cat Cinema.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в

0: студию, мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

10:50 на часах. Вы на Екорадіо, пісня «Шаде» в исполнении Баінді Хчо і Мота ворвалась в топ-чарты и мгновенно стала главным музыкальным феноменом этого летнего сезона. Буквально за пару недель количество вертикальных роликов на эту песню на разных платформах перескочило за сотни тысяч. Секрет успеха в идеальном балансе современной ритмики, запоминающегося припева и настроения начала лета. Всем шикарного летнего вайба, а мы двигаемся далее. Кайра на Екорадіо.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов утра на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
0: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области за первые две недели июня выпало больше 200% месячной нормы осадков, рассказали в эфире «Вести Урал». В Нижнем Тагиле выпало 124 мм осадков, это 151% от месячной нормы. Неустойчивый характер погоды диктует мощный атмосферный фронт. По всей области прогнозируют грозовые дожди, и продлятся они до конца рабочей недели. В МЧС рекомендуют во время шквала на улицах держаться в стороне деревьев и рекламных щитов, а дома закрывать окна и отключать электроприборы. Водителям советуют переждать непогоду на обочине. При этом температура в городах региона прогнозируется в пределах 21-26 градусов тепла. В Кольцово задержали пассажира с партией незадекларированных духов. Он пытался ввести в Россию 18 флаконов парфюмерии. Иностранный гражданин прибыл рейсом из Баку и проходил контроль через зеленый коридор, уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам мужчины, парфюмерию он вез в качестве подарков для коллег. Однако, исходя из количества и ассортимента продукции, а также частоты поездок, сотрудники таможни пришли к выводу, что товары не для личного пользования. Теперь иностранцу грозит административный штраф в размере от половины.

0: и до двукратной стоимости товара. Уралвагонзавод подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Московским университетом имени Баумана, сообщает пресс-служба УВЗ. Обучение специалистов для машиностроительного гиганта планируется организовать на базе Нижнетагильского технологического института филиала УРФУ. Уралвагонзавод предоставит студентам места для практики и стажировок, а специалисты завода примут участие в разработке образовательных программ и оценке подготовки выпускников. Кроме того, Бауманка и Тагильский филиал УРФУ намерены совместно разрабатывать образовательные модули и вести научно-исследовательскую работу по тематике предприятия. 5 юных шахматистов Свердловской области отправились защищать честь страны и региона на международный турнир в Италию, сообщают «Вести Урал». Первенство мира для юношей и девушек до 18 лет проходит с 15 по 27 июня в итальянском городе Монтесильвано. Соревнования проводятся по швейцарской системе, то есть без выбывания участников. Победить нужно будет за фиксированное количество туров. Каждый участник сыграет 11 партий с классическим контролем времени. Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 16 июня на Среднем Урале днем будет облачно, синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено, 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 24 градусов выше нуля.

Колумбийская красавица Шакира и нигерийский музыкант Бурна Бой только что на Экорадио. Они выпустили совместный трек «Дай-дай». Это не просьба и не требование. Название переводится как «Призыв. Давай-давай». Собственно, содержание песни соответствует названию. Она подбадривает и призывает действовать. Я, пожалуй, воспользуюсь ситуацией, тоже приглашу вас к действию. Залетайте на наш сайт ekoradio.ru и голосуйте за эту новинку недели или любую другую понравившуюся композицию. Пусть в эфире Экорадио вашей любимой музыки будет как можно больше.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

дрожит, в часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

11:31 на часах, 16 июня на календаре. Лето набирает обороты, а лето у нас что? Правильно, это традиционно время отпусков. Сегодня в социальных сетях Экорадио обсуждаем путешествия, самолеты, поезда, автомобили, путешествия на автобусах. Выбор сейчас огромен, глаза разбегаются, хочется попробовать все. Участвуйте в нашем сегодняшнем опросе в группе Экорадио ВК, рассказывайте, как любите путешествовать, какой именно отдых предпочитаете, как планируете поездку. Наберем с вами инструкцию с лайфхаками для путешественников, будет интересно и полезно. А сейчас на Экорадио Холи Моли Talk to You Later.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Ты живешь, будто не будет завтра. Но запах

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: быть рядом.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

11.56 на часах, за окном приятные плюс 23, солнечно, ярко, зелено и, наконец, без дождя. Вы на Эко-радио, с вами Наталья Миронова, всем добрый день. Ближайшие часы проведем вместе на одной волне, а чтобы эти часы были еще интереснее и ярче, я напоминаю, что мы принимаем ваши приветы, поздравления и пожелания родным и близким в личные сообщения в группе Эко-радио во ВКонтакте. Соскучились по любимому человеку во время рабочего дня? Не беда, пишите ему теплые слова, а мы обязательно передадим их в прямом эфире Эко-радио. И ваше сообщение долетит точно, как стрелы Маркула и Тоси Чайкиной.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области за первые две недели июня выпало больше 200% месячной нормы осадков, рассказали в эфире «Вести Урал». В Нижнем Тагиле выпало 124 мм осадков, это 151% от месячной нормы. Неустойчивый характер погоды диктует мощный атмосферный фронт. По всей области прогнозируют грозовые дожди, и продлятся они до конца рабочей недели. В МЧС рекомендуют во время шквала на улицах держаться в стороне деревьев и рекламных щитов, а дома закрывать окна и отключать электроприборы. Водителям советуют переждать непогоду на обочине. При этом температура в городах региона прогнозируется в пределах 21-26 градусов тепла. В Кольцово задержали пассажира с партией незадекларированных духов. Он пытался ввести в Россию 18 флаконов парфюмерии. Иностранный гражданин прибыл рейсом из Баку и проходил контроль через зеленый коридор, уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам мужчины, парфюмерию он вез в качестве подарков для коллег. Однако, исходя из количества и ассортимента продукции, а также частоты поездок, сотрудники таможни пришли к выводу, что товары не для личного пользования. Теперь иностранцу грозит административный штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара. Уралвагонзавод подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Московским университетом имени Баумана, сообщает пресс-служба УВЗ. Обучение специалистов для машиностроительного гиганта планируется организовать на базе Нижнетагильского технологического института филиала УРФУ. Уралвагонзавод предоставит студентам места для практики и стажировок, а специалисты завода примут участие в разработке образовательных программ и оценке подготовки выпускников. Кроме того, Бауманка и Тагильский филиал УРФУ намерены совместно разрабатывать образовательные модули и вести научные

0: на исследовательскую работу по тематике предприятия. 5 юных шахматистов Свердловской области отправились защищать честь страны и региона на международный турнир в Италию, сообщают «Вести Урал». Первенство мира для юношей и девушек до 18 лет проходит с 15 по 27 июня в итальянском городе Монтесильвано. Соревнования проводятся по швейцарской системе, то есть без выбывания участников. Победить нужно будет за фиксированное количество туров. Каждый участник сыграет 11 партий с классическим контролем времени. Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 16 июня на Среднем Урале вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер подует с юга со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха будет около 22 градусов выше нуля. Завтра уральцев ждет ясный день без осадков. Столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нулевой отметки.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

12.23 на часах. Вы на Эко-радио. Меня зовут Наталья Миронова. Всем добрый день. Сегодня говорим про путешествия. Обсуждаем все от видов транспорта до того, насколько спонтанно или, наоборот, продуманно заранее вы любите путешествовать. В группе Эко-радио ВК вас ждет опрос. Обязательно заходите, участвуйте. В конце дня будем подводить итоги. А вообще, эксперты подмечают, что россияне все больше выбирают внутренние маршруты для туризма, любят автомобильные путешествия в кругу родных и друзей. Любители одиночных путешествий в России – редкость. Я обожаю путешествовать на автомобиле. Мы с семьей так побывали и на юге, и в Казахстане, куда отправимся в следующий раз, пока еще не придумали. Но вы рассказываете, как путешествуете вы, не стесняйтесь.

12.33 на наших студийных в Инэкорадио. Говорим мы сегодня про путешествия. А между тем, 16 июня отмечает день рождения Артек. Заветная мечта всех мальчишек и девчонок уже на протяжении сотни лет. Да, 101 год исполнилось легендарному детскому лагерю. В этот день, в 1925 году, в Крыму, у подножия горы Аюдак, открылся палаточный лагерь, который со временем и вырос в один из самых известных и современных международных детских центров. Всем артековцам большой привет! А мы на Экорадио двигаемся далее. Авалон Рокстон прямо сейчас в ваших динамиках.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» — это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» — официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» — выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б, строение 5, Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность участия.

0: находится рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUrfu имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ася и Звонки только что на Экорадио. 12.55 показывают наши студийные. С вами Наталья Миронова. Всем добрый день. Спросила я у искусственного интеллекта о главных туристических направлениях России. На первом месте Санкт-Петербург, культурная столица России, с ее белыми ночами, разводными мостами, Эрмитажем. Далее в топе Москва, конечно, затем Казань, третья столица нашей Родины. Далее Калининград, бывший немецкий Кёнигсберг, с готической архитектурой, островом Канта и рыбной деревней. Ну и, конечно, замыкает этот список город Сочи. Нейросеть знает толк в путешествиях, а вот куда планируете отправиться вы? Пишите в группе «Экорадио» во ВКонтакте.

0: На Среднем Урале час дня.
1: Радио. Новости.
0: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На Урале банк оштрафовали за навязчивые звонки должницы, сообщает информагентство «Всеновости». Женщина обратилась в Главное управление Федеральной службы судебных приставов с заявлением о нарушении своих прав со стороны кредитора. В ходе проверки выяснилось, что представители банка действительно звонили клиентке чаще, чем допускает закон. Более одного звонка в сутки и более двух звонков в неделю. Кроме того, во время разбирательства в банке попытались скрыть факт злоупотребления. В итоге кредитную организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Назначенный штраф банк уже оплатил в полном объеме. В Нижнем Тагиле соседи пришли к мировому соглашению по делу о пожаре в частном секторе в 9-м поселке, рассказали в пресс-службе Дзержинского районного суда. В декабре 2024 года загорелся дом на улице Белинского. Пламя перекинулось на жилище соседей. В судебном порядке они попытались взыскать с ответчиков материальный ущерб в сумме более 3,5 миллионов рублей. Суд назначил оценочную и пожарно-техническую экспертизу, однако она не выявила виновных в возникновении пожара. В результате стороны заключили мировое соглашение, по которому за сгоревший дом соседей ответчики выплатили 1,5 миллиона рублей. В аэропорту Кольцово задержали 6 авиарейсов в Сочи, пишет информагентство «Всеновости». Задержки составляют от 2,5 до 20 часов, вызванные не ограничениями в воздушном пространстве города-курорта. С переносами столкнулись пассажиры уральских авиалиний и авиакомпании «Россия», а рейсы «Аэрофлота» и «Победы» были отменены полностью. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. В Кольцово организована работа мобильной приемной. Просмотр в интернете товаров без намерения покупать стало привычным развлечением для миллионов россиян, сообщают ОТВ. Психологи отмечают, что похожее поведение существовало и прежде. Люди рассматривали витрины, каталоги, проекты домов и автомобили, которые не собирались приобретать. Сейчас цифровая среда сделала этот процесс доступнее. Как объясняют психологи, подобное поведение напоминает безопасную симуляцию достижения цели. Виртуальное примеривание товаров помогает компенсировать нехватку эмоций и контроля над жизнью. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 16 июня, на Среднем Урале вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер подует с юга со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха будет около 22 градусов выше нуля. Завтра уральцев ждет ясный день без осадков. Столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нулевой отметки.

в исполнении. Это новинка от Вани Дмитриенко под названием «След». Трек уже доступен для вашего голосования на нашем сайте karadio.ru. Welcome туда. Голосуйте, чтобы эта композиция чаще звучала в эфире Карадио. С вами Наталья.

0: Это радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ох уж эти облака, пусть лучше они будут в треке моей Мишели на Экорадио, чем на уральском небе. Дожди хоть еще и прогнозируются синоптиками, но, глядя в окно, кажется, что они все-таки отступили. Надеемся, очень-очень надеемся. 13.31 на часах, с вами Наталья Миронова, всем добрый день. Сегодня, 16 июня, отмечается День младших братьев. Вот так. Это те, кто обычно просит им почитать, поиграть с ними и всегда ходит за вами хвостиком. Я знаю, потому что у меня тоже есть младший брат. Братик, привет! Поздравьте сегодня обязательно своих младших братьев с праздником. Без них этот мир не был бы таким веселым, ярким и интересным. Вы на Экорадио. Двигаемся далее.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Топик и A7S только что на Экорадио. 13.49 показывают наши студийные. Меня зовут Наталья Миронова. В ближайшие пару часов я проведу здесь вместе с вами. В продолжении этого музыкального часа компанию нам составят Мари Краймбрери. Послушаем ее трек «На тату». Затем появится Дуа Липа, а вместе с ней и яркая хитовая композиция «Иллюжен». И зафиналит этот час работа Юрия Николаенко. Певец часто менял свои псевдонимы, известен как NU, «Весна 305» и Николай Монро, но как бы он себя ни называл, его голос мы точно узнаем. План на этот час таков. Всем прекрасного настроения, делайте громче, вы на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Роданг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Два часа дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На Урале банк оштрафовали за навязчивые звонки должницы, сообщает информагентство «Всеновости». Женщина обратилась в Главное управление Федеральной службы судебных приставов с заявлением о нарушении своих прав со стороны кредитора. В ходе проверки выяснилось, что представители банка действительно звонили клиентке чаще, чем допускает закон. Более одного звонка в сутки и более двух звонков в неделю. Кроме того, во время разбирательства в банке попытались скрыть факт злоупотребления. В итоге кредитную организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Назначенный штраф банк уже оплатил в полном объеме. В Нижнем Тагиле соседи пришли к мировому соглашению по делу о пожаре в частном секторе в 9-м поселке, рассказали в пресс-службе Дзержинского районного суда. В декабре 2024 года загорелся дом на улице Белинского. Пламя перекинулось на жилище соседей. В судебном порядке они попытались взыскать с ответчиков материальный ущерб в сумме более 3,5 миллионов рублей. Суд назначил оценочную и пожарно-техническую экспертизу, однако она не выявила виновных в возникновении пожара. В результате стороны заключили мировое соглашение, по которому за сгоревший дом соседей ответчики выплатили 1,5 миллиона рублей. В аэропорту Кольцово задержали 6 авиарейсов в Сочи, пишет информагентство «Всеновости». Задержки составляют от 2,5 до 20 часов, вызванные они ограничениями в воздушном пространстве города-курорта. С переносами столкнулись пассажиры уральских авиалиний и авиакомпании «Россия», а рейсы «Аэрофлота» и «Победы» были отменены полностью. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. В Кольцово организована работа мобильной приемной. Просмотр в интернете товаров без намерения покупать стало привычным развлечением для миллионов россиян, сообщают ОТВ. Психологи отмечают, что похожее поведение существовало и прежде. Люди рассматривали витрины, каталоги, проекты домов и автомобили, которые не собирались приобретать. Сейчас цифровая среда сделала этот процесс доступнее. Как объясняют психологи, подобное поведение напоминает безопасную симуляцию достижения цели. Виртуальное примеривание товаров помогает компенсировать нехватку эмоций и контроля над жизнью. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 16 июня на Среднем Урале вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер подует с юга со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха будет около 22 градусов выше нуля. Завтра уральцев ждет ясный день без осадков. Столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нулевой отметки.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Северной Каролины Дональд Банн выиграл в лотерею $100 000. Но удивило его не столько само везение, сколько то, что он заранее предсказал победу. Перед покупкой билета Дональд сказал друзьям, что чувствует, наконец, пришло его время, и назвал точную сумму выигрыша. После этого он отправился в магазин, приобрел билеты лотереи и радостно убедился, что предчувствие его не обмануло. Теперь счастливчику предстоит решить, куда потратить деньги. Первым в списке стоит покупка дома, так что вопрос можно считать почти решенным. А интуицию Дональда – уникальной. Влюбленная пара из Малайзии разместила в интернете видеоролик и очень быстро об этом пожалела. На записи мужчина флиртовал с пассажиркой, ласково касался ее лица и почти не смотрел на дорогу. Женщина тоже не подумала о безопасности. Она не пристегнулась ремнем и села на сиденье задом наперед. Ролик вызвал массовое возмущение пользователей, и паре пришлось его удалить. Но было уже поздно, запись заметила полиция. Теперь нарушителей ищут, чтобы привлечь к ответу. Влюбленность, конечно, прекрасна, но правила дорожного движения она не

0: не отменяет и уж точно не делает машину безопаснее. Американский предприниматель долго не мог продать экскаваторы через интернет-площадки. Техника никого не интересовала, несмотря на все стандартные методы продвижения. Тогда мужчина решил рискнуть и прибегнул к помощи нейросетей. Он добавил к изображениям экскаваторов цифровых красавиц, сгенерированных искусственным интеллектом. Эффект превзошел все ожидания. Число нажатий на объявление выросло в 40 раз. Техника и запчасти к ней начали уходить буквально с молотка. Теперь предприниматель знает секрет. Если товар не продается, возможно, ему просто не хватает виртуальной модели. Правда, покупатели, наверное, были немного удивлены, когда вместо обещанной красотки получали ковш и гусеницы. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня.

0: В магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
5: Категория 0+.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

пошла на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

14.48 на часах, за окном плюс 24, сегодня 16 июня. Для свежих овощей и собственных огородов еще рановато, а так хочется. Но вот праздничный календарь подсказывает, что отмечаем сегодня именно день свежих овощей. Любой врач, эксперт, диетолог, да даже зожник скажет, что включать в рацион сырые овощи, богатые клетчаткой и витаминами, очень важно. Сбалансированная овощная тарелка – залог отличного самочувствия. Взрослому человеку, кстати, необходимо съедать до 1,5 килограмма овощей и фруктов в день. Вот теперь и посчитайте, получается у вас эта цифра. Не всегда ведь, правда? Значит, есть к чему стремиться. Всем здоровья и хорошего настроения. Вы на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 3 часа дня.
1: Новости. В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Сезон дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле стартовал на большинстве запланированных объектов. Сейчас работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Агаркова, Газетной и Верхней Черепаново. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 600 миллионов рублей. Ремонтом большинства улиц города в этом году занимается АО «Тагилдорстрой». С прошлого года компания ведет замену дорожного покрытия и тротуаров на проспекте Ленина, выступает генподрядчиком при ремонтах улиц Верхняя Черепаново, Агарково и Газетная. На двух последних работы по субподряду ведет компания УБТ-сервис. Сдать объекты субподрядчик должен к октябрю 2027 года. Тагильчане, потерявшие близких под завалами на Сибирской 81, пытаются выяснить правду о трагедии. С просьбой помочь они обратились к председателю Верховного суда Игорю Краснову и записали видеообращение. Первое заседание по резонансному делу прошло во Дворце культуры имени Окунева. Потерпевшими по делу признали более 140 человек. На скамье подсудимых трое сотрудников ГАЗЭКСа и владелица квартиры на первом этаже. Однако потерпевшие считают, что следствие ответило не на все вопросы. Их они озвучили в видеообращении к председателю Верховного суда. Управление автомобильных дорог заключило контракт на перевозки по маршруту Краснотуринск-Качканар. Сумма соглашения 2,8 миллиона рублей. Оно действует до 31 мая 2027 года, пишет портал «Качканарский четверг». Подрядчик обязан соблюдать расписание, поддерживать чистоту, включать отопление зимой, а также обеспечить видеонаблюдение и навигацию. Оплата проезда принимается наличными и картами, включая МИР и соцкарту «Уралочка». Рейсы возобновили в августе прошлого года. Подрядчика для проектирования новой ветки метро ищут в Екатеринбурге. Он должен предложить минимум 3 варианта прокладки новых веток и проработать продление действующей линии от станции «Проспект Космонавтов» в северном направлении, обосновать этапность строительства и необходимость пересадочной станции, а также рассчитать прогнозный пассажиропоток с учетом градостроительной ситуации, пишет информагентство «Уральский Меридиан». Стоимость контракта – 200 миллионов рублей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 16 июня на Среднем Урале вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер подует с юга со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха будет около 22 градусов выше нуля. Завтра уральцев ждет ясный день без осадков. Столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нулевой отметки.

Шакира и Бурнобой продолжают настойчиво призывать действовать, стремиться только вперед. Это их совместная новинка, только что на Эко-радио. Ну а я продолжаю составлять списки интересных маршрутов для путешествий. Об этом говорим сегодня в эфире Эко-радио. Итак, топ исторических и атмосферных городов России открывает Нижний Новгород, город на слиянии Оки и Волги. Отличный выбор для прогулок и речных круизов. А в этом же топе Дербент, самый древний город России, более 5000 лет ему, находится в республике Дагестан. И замыкает тройку прекрасных городов Выборг, средневековый европейский городок в Ленинградской области. Вот такой топ у нас получается. Куда вы отправитесь путешествовать в этом году, пишите в нашей группе в ВК.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета.ТС.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это МОД на Экорадио. 15.47 на часах. Большая часть рабочего вторника миновала. Впереди лучшая его половина. Сегодня в группе Экорадио ВК мы спросили вас, как предпочитаете путешествовать. На самолете, поезде, автомобиле или автобусе. И я, наконец, готова подвести итоги вашего голосования. Барабанная дробь. Конечно, автомобиль забрал пальму первенства. Его любим за мобильность, доступность и свободу передвижения. Второе место – самолет. И на третьем оказался поезд. Но на самом деле, друзья, неважно как и на чем, главное с кем и под какую музыку вы путешествуете. Настраивайтесь на Экорадио, слушайте любимые треки и путешествуйте в окружении близких. Я, Наталья Миронова, с вами должна прощаться. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермакова городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июня на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер подует с запада до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 25 градусов выше нуля.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
9: On va danser. Le rosé est bonbon, comme un accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me tarde d'être à toi pour toujours.

0: Радио Экофонд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор голосования.

0: музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру. Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Экорадио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
12: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая,

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение в Нижнем Тагиле, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов – более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире «Тагил ТВ» рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Екатеринбурге начинается судебное разбирательство по делу бывшего начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова. Экс-чиновника обвиняют по 6 эпизодам получения взяток. По версии следствия, он получил более 12 миллионов рублей от представителей подрядных организаций за покровительство при выполнении дорожных контрактов. После возбуждения уголовного дела Данилов отправился в зону специальной военной операции. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. Житель Краснодара вместе с семьей не смог улететь из Турции в Северную Македонию, поскольку перед поездкой он доверился информации нейросети, которая заявила, что виза им не потребуется. В аэропорту сотрудница потребовала предъявить визу. Турист показал переписку с чат-GPT, но в ответ получил официальную бумагу. Для въезда в Северную Македонию нужна шенгенская виза или заранее оформленное электронное разрешение. Путешественники призвали не доверять нейросетям в вопросах визовых правил. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июня на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер подует с запада до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 25 градусов выше нуля.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
4: Реклама. ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6. Комплектация и актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу

0: Лаборатория звука.
1: Ежедневно в 22.00 в эфире Эко-радио.
0: Территория звука.
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Авторадио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
7: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Belt GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Belt GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
5: Реклама. ООО «Тегилавка». ИН 66060-34217. Не оферта. Цена на Belt GX70 в комплектации акций с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение в Нижнем Тагиле, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов – более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире «Тагил ТВ» рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Екатеринбурге начинается судебное разбирательство

0: По делу бывшего начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, экс-чиновника обвиняют по 6 эпизодам получения взяток. По версии следствия, он получил более 12 миллионов рублей от представителей подрядных организаций за покровительство при выполнении дорожных контрактов. После возбуждения уголовного дела Данилов отправился в зону специальной военной операции. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. Житель Краснодара вместе с семьей не смог улететь из Турции в Северную Македонию, поскольку перед поездкой он доверился информации нейросети, которая заявила, что виза им не потребуется. В аэропорту сотрудница потребовала предъявить визу. Турист показал переписку с чат-GPT, но в ответ получил официальную бумагу. Для въезда в Северную Македонию нужна шенгенская виза или заранее оформленное электронное разрешение. Путешественники призвали не доверять нейросетям в вопросах визовых правил. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июня на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер подует с запада до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 25 градусов выше нуля.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.

Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах.

0: Интеллектуальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Amoda C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
1: Реклама. ООО «Дагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Amoda C5 и Джейку J6 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. «Уралвагонзавод» подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Московским университетом имени Баумана, сообщает пресс-служба УВЗ. Обучение специалистов для машиностроительного гиганта планируется организовать на базе Нижнетагильского технологического института филиала УРФУ. «Уралвагонзавод» предоставит студентам места для практики и стажировок, а специалисты завода примут участие в разработке образовательных программ и оценке подготовки выпускников. Сезон дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле стартовал на большинстве запланированных объектов. Сейчас работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Агаркова, Газетной и Верхней Черепаново. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 600 миллионов.

0: рублей. Ремонтом большинства улиц города в этом году занимается компания «Тагилдорстрой». С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. 5 юных шахматистов Свердловской области отправились защищать честь страны и региона на международный турнир в Италию, сообщают «Вести Урал». Первенство мира для юношей и девушек до 18 лет проходит с 15 по 27 июня в итальянском городе Монтесильвано. Соревнования проводятся по швейцарской системе. Каждый участник сыграет 11 партий с классическим контролем времени. Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июня на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер подует с запада до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 25 градусов выше нуля.

0: Радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Северной Каролины Дональд Банн выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. Но удивило его не столько само везение, сколько то, что он заранее предсказал победу. Перед покупкой билета Дональд сказал друзьям, что чувствует, наконец, пришло его время, и назвал точную сумму выигрыша. После этого он отправился в магазин, приобрел билеты лотереи и радостно убедился, что предчувствие его не обмануло. Теперь счастливчику предстоит решить, куда потратить деньги. Первым в списке стоит покупка дома, так что вопрос можно считать почти решенным. А интуицию Дональда уникальной. Влюбленная пара из Малайзии разместила в

0: В интернете видеоролик и очень быстро об этом пожалела. На записи мужчина флиртовал с пассажиркой, ласково касался ее лица и почти не смотрел на дорогу. Женщина тоже не подумала о безопасности. Она не пристегнулась ремнем и села на сиденье задом наперед. Ролик вызвал массовое возмущение пользователей, и паре пришлось его удалить. Но было уже поздно, запись заметила полиция. Теперь нарушителей ищут, чтобы привлечь к ответу. Влюбленность, конечно, прекрасна, но правила дорожного движения она не отменяет. И уж точно не делает машину безопаснее. Американский предприниматель долго не мог продать экскаваторы через интернет-площадки. Техника никого не интересовала, несмотря на все стандартные методы продвижения. Тогда мужчина решил рискнуть и прибегнул к помощи нейросетей. Он добавил к изображениям экскаваторов цифровых красавиц, сгенерированных искусственным интеллектом. Эффект превзошел все ожидания. Число нажатий на объявления выросло в 40 раз. Техника и запчасти к ней начали уходить буквально с молотка. Теперь предприниматель знает секрет. Если товар не продается, возможно, ему просто не хватает виртуальной модели. Правда, покупатели, наверное, были немного удивлены, когда вместо обещанной красотки получали ковш и гусеницы. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Специальное летнее предложение от Европласт. 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
5: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Уралвагонзавод подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Московским университетом имени Баумана, сообщает пресс-служба УВЗ. Обучение специалистов для машиностроительного гиганта планируется организовать на базе Нижнетагильского технологического института филиала УРФУ. Уралвагонзавод предоставит студентам места для практики и стажировок, а специалисты завода примут участие в разработке образовательных программ и оценке подготовки выпускников. Сезон дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле стартовал на большинстве запланированных объектов. Сейчас работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Агаркова, Газетной и Верхней Черепаново. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 600 миллионов рублей. Ремонтом большинства улиц города в этом году занимается компания «Тагилдорстрой». С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. 5 юных шахматистов Свердловской области отправились защищать честь страны и региона на международный турнир в Италию, сообщают «Вести Урал». Первенство мира для юношей и девушек до 18 лет проходит с 15

0: по 27 июня в итальянском городе Монтесильвано. Соревнования проводятся по швейцарской системе. Каждый участник сыграет 11 партий с классическим контролем времени. Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июня на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер подует с запада до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 25 градусов выше нуля.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

generator.

quieres?

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.